Наши музыкальные предпочтения точно не разминутся. Только самая узнаваемая музыка и только для вас. Группа «Гости из будущего» на радио «Дача». Рад всех приветствовать еще раз. Зовут меня Иван Никитин. Всем желаю приятного времяпрепровождения. О зеркале души послушаем совсем скоро. Впереди хит группы «Иванушки International».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

матрешкой любовь еще никто не называл, так что скажем спасибо за расширение нашего кругозора группе «Фабрика». Красивый коллектив скоро будем созерцать на долгожданном фестивале «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября в Москве на сцене «Лайф-арены» еще увидим Николая Баскова, группу «Комбинация», Андрея Державина и еще более 20 артистов. Подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: летает, да вернется. Кому он еще, кроме меня, нужен? Обычно так говорят женщины о мужчинах, но мы, мужики, более деликатны. Так говорить о любимой женщине себе не позволяем. Певица Валерия только что на радио «Дача». Далее мы послушаем хит Натальи Сюнчуковой и тоже про небо, друзья. Так что, видимо, высота все-таки многих девушек манит, ну или манит.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам из Воронежской области, село Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню Юрия Визбора. Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым падет.

Снежка лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях

0: Слезы действительно нам, мужчинам, сложно. Проще уже согласиться со всем на свете, лишь бы она не плакала. Как говорится, пусть будет права, если ей так хочется. Иван Никитин на одной волне. Вместе с вами, мужики, все понимаю, держитесь. Дальше, кстати, Артур Пирожков тоже подольет масло в тот же самый огонь. «Плачь, детка, плачь от любви, большего не надо», поет он нам.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 13 градусов, ветер северо-западный – 2 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – 70%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 17 градусов, ветер северный – 2 метра в секунду, влажность воздуха – 76%.
3: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого.

словах, друзья, пусть ваше сердце будет в порядке, пусть вообще гармония всегда будет в душе. Полетали в облаках вместе с Михаилом Шуфутинским. Всем желаю удачного приземления. Можно даже поаплодировать прямо как в самолете. Совсем скоро вспомним невероятно популярный шлягер ансамбля «Веселые ребята» о том, как не ошибиться по пути к своей мечте. Ну что, дождемся буквально через пару минут.

0: Постепенно, но время идет к осени, а осень — это дожди и романтика дома с горячим чаем и на диване под пледом. Леонид Агутин, как всегда, с гитарными мотивами на радиодаче. Вот и другая исполнительница, друзья, в продолжении темы будет согреваться глазами любимого человека, причем не просто глазами, а глазами цвета виски. Вот так вот. Увлечение 18+. Добро пожаловать.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, на миг подскажи. Мы от снегу бежим быстро, когда...
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, Краснодарского края. Поздравляем Артема с днем рождения. Желаем ему самого-самого хорошего, наилучшего. Чтобы у нас это жили, все, чтобы у него было хорошо. И желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего.

Честно говоря, даже интересно стало, как там в деревнях сейчас люди веселятся на дискотеках. Думаю, все очень близко к городским вечеринкам. Совсем не то, что было раньше. К счастью, конечно, друзья. Потому что раньше, ну, помните, особенно мы, мужики, что не вечеринка, то выяснение отношений. А нам таких не надо, диско-суперстар. Иван Никитин вместе с вами послушал хит «Султана Урагана» и «Мурата Тхагалетова». Ну а скоро, буквально через пару минут, послушаем хит группы «Артик и Асти», наверное, главных романтиков современной музыки.

Итак, друзья, помните, как раньше часто слышали Бьянка, королева русского R&B, Николай Басков, золотой голос России, а у нас, между прочим, Татьяна Куртукова, богиня русского фольклора. Вот так вот я сейчас придумал, и мне самому понравилось. Начинаем встречать рассвет, кстати говоря. Да, друзья, во многих городах нашей страны, я бы сказал, центральной России, да, во многих городах центральной России начинаем встречать рассвет. Будем мы это делать под хит Татьяны Овсиенко, который прозвучит совсем скоро, и так и называется «Солнышко мое, вставай».

0: А, друзья, вы настоящие герои, если уже не спите и обгоняете рассветы. Все же смотрели эти видео «Встаю в 5 утра, живу лучшую жизнь». Ну и так далее и тому подобное. Слушайте, всегда удивлялся этим людям. Мне кажется, это не лучшая жизнь, а просто наказание. Ну, если вы это делаете, да еще и на регулярной основе, друзья, честь вам и хвала, низкий поклон до русской земли матушки. Группа А-Студио прямо сейчас навевает вот эти вот самые утренние мысли мне сейчас. Далее, друзья, у нас совсем скоро рубрика «Удачный момент». Послушаем, кого поздравили на этот раз. Ну и, конечно же, с удовольствием перейдем в следующий час.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабу.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-476-29. Город Москва, 18+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Олеся Веревкина. Я из Пензенской области города Белинского. Хочу поздравить с бракосочетанием своего любимого братишку Поваренкова Константина и его очаровательную теперь уже жену Александру Баранову. Оставайтесь такой же яркой, позитивной и харизматичной парой. Мы от вас без ума. И пользуясь случаем, еще хочу передать большой привет всем своим родным, которые меня слышат. И их моему любимому мужу Веревкину Максиму, очень его люблю. Поставьте

0: Сердце, что так сердце растревожено, словно ветром тронуло струну. По-моему, связь душещипательной темы очевидна, хотя утром и не так актуальна. Все мы знаем, творческие люди ужасные совы, и муза к ним приходит поздним вечером, когда нормальные люди им говорят: «Ложись спать, хватит свет жечь». Иван Никитин, не сплю вместе с вами и бодрствую. На горизонте уже маячит рубрика «Гороскоп». Особенно мне понравилась информация про близнецов, скорпионов и козерогов. Скоро в эфире, дождитесь.
1: Опять? Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 75%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Влажность воздуха 81%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

27 августа, четверг. Овнам, ракам и водолеям не стоит воспринимать изменения как неудачу. Иногда отменившаяся встреча или перенесенное дело освобождает время для более важного. Тельцы, львы и девы могут оказаться перед выбором между качеством и скоростью. Звезды советуют не экономить время там, где ошибка потом обойдется дороже. Особенно это касается покупок, документов и рабочих расчетов. Близнецам, скорпионам и козерогам вероятен неожиданный разговор с человеком из прошлого. Не обязательно возвращаться к старым отношениям или конфликтам. Иногда достаточно, наконец, поставить точку. Весам, стрельцам и рыбам стоит обратить внимание на собственные планы, а не на чужие ожидания. Если все вокруг хотят одного, это еще не значит, что вам нужно того же.

тут или там, туда или сюда, направо, налево, походит на общение с водителем такси, когда точно не знаешь, как ехать. Так можно и запутаться, и на работу опоздать. Но нам с вами главное не опоздать на фестиваль «Удачные песни» в Москве. Друзья, в этом году «Радио Дача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире, поэтому праздновать круглую дату будем вместе с любимыми артистами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены». Только посмотрите, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и еще более 20 артистов. Заходите на сайт удачныепесни.рф, там все найдете. Категория 12+.

0: А лучше записывай. Это же до смешного доходит, когда ты выходишь из дома и думаешь: так, я плиту выключил, а свет я в ванной выключил. И не надо тут говорить: старость не радость. Хотя был у меня, конечно, один случай. Сознаюсь, возвращаюсь с работы домой, а дверь открывается легко и без ключа. К счастью, все оказалось в целости и сохранности. Но, конечно, было страшно и не по себе. Через мгновение узнаем, что можно увидеть, если заглянуть в сердце любимого человека, в песне Таисии Повали.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.
8: Ай-яй-яй.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Утка. Звоню вам из города Ставрополя. Хочу передать огромный привет и самые теплые поздравления с днем рождения своему супругу Демьянову Игорю. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Желаю ему здоровья, тепла, благополучия, всего самого-самого хорошего. Прошу передать за него песню «Ромашки» группы «5 утра». Спасибо огромное вам, радио «Дача».

известно, жизнь продолжается, и, как известно, новая встреча – лучшее средство от одиночества. Ирина Аллегрова с тоской в душе только что на радио «Дача». А что же дальше? Узнаем о погоде. Все-таки день только начинается. Посмотрю на термометр за вас. Иван Никитин меня зовут. На минутку превращусь в синоптика.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: отвратительное. Утром это следить за временем. Сначала, чтобы встать вовремя, потом еще успеть позавтракать и не опоздать на работу. Вован! О самом больном на радиодаче. Но добавлю позитива в эту бочку дегтя. В нашем эфире продолжается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Уже в этом месяце мы разыграем 2 путевки на круизный лайнер. Победители продлят свое лето морским приключением. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: пора бы уже вернуться в свой любимый город. Сколько можно путешествовать? Делу время, потехе час, знаете ли. Спасибо Нине Шацкой и Брэндону Стоуну за музыкальную новинку на радио «Дача». На этом у меня все. В следующем часе у микрофона появится Андрей Фролов. Ну а в ближайшее время нашу волну раскачает хит Евгения Осина. С вами был Иван Никитин. Желаю доброго утра и удачного дня.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные, и для нас

0: тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на dbank.ru. Altibank 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127 27 46 29.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Оля, я из города Пермь. Хочу передать привет огромнейшей Любе, Насте, Ане, еще одной Насте. И хочу поставить песню Кадышева «Веночек». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 8:00 утра. До фестиваля удачной песни осталось 30 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. На кассах России 1 сентября начнет действовать универсальный платежный код. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. Он будет размещаться на терминалах и платежных табличках и позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, к примеру, кэшбэк. Известно, что переход на универсальный код будет поэтапным. Так, с начала наступающей осени он заработает для системно значимых банков и их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год, а затем нововведение коснется и более мелкого бизнеса. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно будет получать через портал госуслуг. Нововведение вступит в силу в сентябре будущего года. Как рассказали в Госдуме, они будут загружаться из системы ГИС ЖКХ, иметь полную юридическую силу и будут доступны мгновенно. Документ будет считаться полученным на следующий день после размещения на портале. При этом бумажные квитанции сохранятся для всех, кому это необходимо. В Нижней палате парламента подчеркнули, сам алгоритм расчетов и порядок оплаты остаются прежними. Изменения касаются только способа доставки документов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: остановке ищет свой автобус или место, где бы поудобнее встать, чтобы потом сразу раз и в двери забежать, занять местечко поудобнее где-нибудь у окошка. Салют, ребята, доброго утра и, конечно же, продуктивного рабочего дня, который только начинается. Меня зовут Андрей Фролов. Оставайтесь рядом с Радио Удача, и тогда отличное настроение вам обеспечено.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 75%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение, скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин 113-774-629-00.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу, можно проще. СМ-клиника – твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Сегодня 27 августа, четверг. Овнам, ракам и водолеям не стоит воспринимать изменения как неудачу. Иногда отменившаяся встреча или перенесенное дело освобождает время для чего-то более важного. Тельцы, львы и девы могут оказаться перед выбором между качеством и скоростью. Звезды советуют не экономить время там, где ошибка потом обойдется дороже. Особенно это касается покупок, документов и рабочих расчетов. Близнецам, скорпионам и козерогам вероятен неожиданный разговор с человеком из прошлого. Не обязательно возвращаться к старым отношениям или конфликтам. Иногда достаточно, наконец, поставить точку. Весам, стрельцам и рыбам стоит обратить внимание на собственные планы, а не на чужие ожидания. Если все вокруг хотят одного, это еще не значит, что вам нужно того же.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: он обычно летит на свет в надежде на тепло. Так и мы стремимся на работу в ожидании самореализации, а в итоге получаем лишь деньги. В лучшем случае все и сразу получаем в эфире «Радио Дача». Я имею в виду только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Они непременно продолжатся. Через пару минут услышим «Иванушки Интернешнл», а также подоспеет Люся Чеботина. Не убегайте.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Юрская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето сюрпризом». Продолжаем отправлять людей в финал нашего солнечного проекта. Сегодня туда может пройти Мария из Иркутска. Мария, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам фотографию, которая символизирует вашу ежегодную семейную традицию. Вы всей семьей отправляетесь на Байкал, в самое его сердце, остров Ольхон. На фото вы на велосипедах, да, колесите. Расскажите, вы прямо на велосипедах добираетесь до Байкала или все-таки на машине, а потом там присаживаетесь на этот транспорт?
2: Нет, конечно, мы добираемся на машине, потому что остров Ольхон — это ехать от Иркутска примерно 5 часов, а там уже мы берем велосипеды вот именно по Ольхону. Это невероятная природа. Угу. И вот в этом году удалось, что мы всей семьей собрались, даже старшая дочь у нас приехала.
1: Вы пишете в анкете, что 20 километров преодолели по невозможному, сложному, но потрясающе красивому, да, маршруту. Это вот как раз на, да, велосипедах вы, да?
2: Да, это мы на велосипедах.
1: Ой, 20 километров. Да. Страшно звучит.
2: Да, да. Но потрясающе. Я всех приглашаю на Байкал, потому что это потрясающие виды. Это незабываемый отдых. Это

0: А вот этот маршрут, он действительно очень сложный, потому что это Харанцы, деревня, абсолютно начало, да, Северный Альхон. И это сердце именно Байкала.
1: Мария, спасибо, что познакомили нас с этим островом. Правда, виды завораживающие. Еще в анкете вы указали, что видели толстых чаек и бакланов. Жаль, на фото их нет. Было бы интересно, да, посмотреть. Мария, вам за такую роскошную фотографию от команды «Радио Дача» вручаю сумку «Шоппер» с нашим логотипом. И вы проходите в финал нашей акции под номером 57. Это наш последний финалист. Вы успели в уходящий вагон буквально залететь. Уже завтра итоги акции. Я вас поздравляю.
0: Спасибо огромное. Всем удачи. Спасибо, «Радио Дача».
1: Да, и вам удачи в финале. Завтра с Денисом Клявером случайным образом выберем два номера. От 1 до 57 позвоним человеку, который прошел под этим номером финал, и предложим ответить на пару вопросов о Турции. Друзья, не пропустите финал грандиозной акции завтра в пятницу в 9 часов утра для слушателей старше 18 лет.
2: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-24-26-29. Город Москва. 18+.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса ГУ.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Я хочу заказать песню «Дача» для семьи Яшкиных и Купренковых. А вам, радио «Дача»?

0: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В День знаний в России откроются более 38 тысяч школ для 18 миллионов детей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что 1 сентября в 3200 колледжей пойдут около 4 миллионов студентов. Известно, что в наступающем учебном году Министерство просвещения вводит в школах новые образовательные предметы. Духовно-нравственная культура России для 5 классов и курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Добавлю, первая учебная неделя будет короткой, так как День знаний выпадает на вторник. Таким образом, школьники с 5-дневной учебой будут ходить на уроки со вторника по пятницу, всего 4 дня. А учащиеся на 6-дневке будут посещать занятия до субботы, то есть 5 дней. Федеральные льготники, которым выплачивают единовременное денежное пособие, могут выбрать, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Как сообщили в социальном фонде, в состав набора входят лекарства и медоизделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на лечение и льготы на проезд. Поменять его текущую форму полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: один, кто и без него, нет смысла. Ну что такое? Девчонки, да и мальчишки тоже. Растворяться в другом человеке, забывая себя, это опасно. А как же самодостаточность? Будьте собой. И, естественно, оставайтесь здесь, на радио Дальше, потому что с головой окунаться в лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей, это совсем другое, очень даже полезное дело. Очень скоро продолжу радовать крутейшими музыкальными композициями. Денис Клявер через пару минут, Нэнси, а также Николай Басков.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 27 августа, отмечается День первого поцелуя. Трогательный праздник, посвященный воспоминаниям о самых ярких романтических моментах. В этот день советуют постараться заново пережить те самые сильные чувства, пусть уже и с другим близким человеком, который сейчас рядом. Главное, если вы только ждете первого поцелуя, отличный повод наконец решиться.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Река издавна и часто является границей различных территорий. Также эти водные потоки используются как естественная дорога и, конечно, как рекреационный ресурс. Медленно, но верно приближаются выходные. Желаю, чтобы конец лета удался и позволил еще немного времени провести на водоемах, но пока трудимся и не опускаем руки. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я

0: далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+. Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я из города Брянска. Передаю привет всему Тимур сервису. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Леонида Агутина «Хоп Кейла Лавей». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центр избирком России отправил приглашение коллегам из более чем 100 стран для наблюдения за выборами в Госдуму. Многие из них уже прислали ответы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9 созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 числа. Президент России назвал его важнейшим внутриполитическим событием нашей страны. В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, граждане смогут получить его на долгосрочные сбережения. Обязательное условие для этого – статус налогового резидента нашей страны. Уточняется, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025. Получить обратно уплаченный налог можно будет суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. 1 сентября в России вступит в силу еще одно нововведение. В начале осени изменится требование к оборудованию автовокзалов и автостанций. Как следует из приказа Минтранса, из действующего перечня обязательных к установке объектов убрали заведения общепита и пункты медпомощи. Вместо последних достаточно будет иметь аптечку. При этом наличие билетных касс и автоматов, а также залов ожидания и комнат матери и ребенка остается обязательным требованием. Кроме того, согласно документу, количество мест для сидения, сна и отдыха, туалетных кабин и ячеек в камере хранения следует определять в зависимости от пассажиропотока. Этот выпуск завершен. Следующий через час. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак.

0: любовь и чудеса. Кто-то может считать инфантильным занятием, но если вы такой же идеалист и романтик, как я, то даже во взрослом возрасте будете надеяться на то, что кроме материальной стороны в нашей жизни есть еще что-то большее. Я не говорю про единорогов и эльфов, это, согласен, диагноз, либо признак переутомления. Всем держаться и не сдаваться. Четверг в самом разгаре. Меня зовут Андрей Фролов. Верьте, что сегодня будет простой рабочий, и пусть все у вас сбудется. Доброе утро и лучшие хиты здесь, на Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 11 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%. Завтра солнечно, плюс 10, плюс 17 градусов, ветер восточный, 2 метра в секунду, влажность воздуха 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на Радио Дача.
2: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
3: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
2: Это Радио Дача.

такая, раз такая. Нужно произвести на мужчину серьезное впечатление, чтобы он не смог подобрать слов, даже когда писал песню, посвященную своему предмету обожания. Возьму пример с группой «Премьер-министр», продолжу в том же духе. Далее на «Радио Дача» всякие там эдакие вообще вау-песни. Если чуть конкретнее, то через пару минут услышим Натали, также ансамбль «Золотое кольцо» и Дима Билан подоспеет. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.

0: Олицетворение, так называется данный литературный прием, когда предметом и явлением приписывают характеристики живого существа. Человек с хорошим вкусом. Так называется любой слушатель нашей радиостанции. Чтобы оставаться рядом с нами, независимо от наличия рядом FM-приемника, скачивайте сервис Яндекс.Радио. Там можно послушать эфир «Радио Дача», посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. В общем, очень удобное приложение. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: сделаешь себя счастливой. 0+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца.

0: конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
2: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
3: Не может быть, здесь все монстры!
0: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех телевизорах страны.
6: 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я из поселка Октябрьский. Хотела бы передать привет всем своим родным и близким. Хочу включить песню «Елка» на большом воздушном шаре. Типа радио.

0: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В частных клиниках России можно будет пройти МРТ без направления врача. Соответствующие правила вступают в силу 1 сентября, следует из приказа Минздрава. В нем уточняется, оценку наличия показаний и противопоказаний будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол будет оформляться в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медицинскую карту пациента. Кроме того, будет разрешено использование зарегистрированных медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Рособорнадзор не предполагает вносить кардинальные изменения в проведение ОГЭ и ЕГЭ в будущем году. Вместе с тем, ведомстве намерено в ОГЭ по истории и обществознанию уменьшить общее количество заданий и максимальный первичный балл, а также добавить новое задание с развернутым ответом. В ОГЭ по русскому языку предлагается увеличить максимальное количество баллов за сочинение и за всю работу в целом, а в итоговом собеседовании для 9 классов сократить максимальный первичный балл и общее количество заданий. Тем временем стали известны самые трудные предметы. Согласно соответствующей шкале в санитарных правилах, в начальной школе это математика, а в средней и старшей – физика. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: нет. Какой бы известной и влиятельной ни была Полина Гагарина, останавливать музыку я не намерен. И если за это последуют какие-то санкции, то запомните меня таким несломленным, принципиальным и непоколебимым. Меня зовут Андрей Фролов. Буду и дальше разгонять этот четверг треками с пометкой «Самый-самый». Через несколько минут на радио «Дача» услышим непременно группу «А-студию». Также появится Леонид Агутин, а также Нина Шацкая и Брэндон Стоун с летней новинкой под названием «Стамбул». Не пропустите.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

руку на пульсе последних новинок в садово-огородных делах держит, как всегда, Михаил Журавлев, автор блога «Логово Ботаника» в «Одноклассниках». Слушайте его полезнейшие советы и лайфхаки в рубрике под названием «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Не пропускайте ни в коем случае, естественно, как и следующие хиты, которые через парочку минут уже окажутся в ваших динамиках. Очень скоро «Город 312», «Виа Пламя» и проект «Интонация». Не пропустите.

0: Даже если вы вне зоны доступа, все равно можно рассказать, чем дышите, что у вас происходит, передать привет или поздравление в программе «Удачный час», которая традиционно здесь на Радио Удача с 12 до 13.00 проходит. Ждем всех в группе ВКонтакте. Соответствующий пост опубликован уже на стене. Комментарии открыты, пишите. Также не забывайте про мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
1: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
2: 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Денишкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить Денишкина Валерия с днем рождения. Валера, хочется тебе пожелать хорошего здоровья, летнего настроения и всех тебе благ. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В Москве полдень, а до фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, основными задачами столичных строителей в текущем году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств по программе реновации. Мэр также заявил, что с 2011 года в Москве построено почти 173 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых. За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% дорог. Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что первая линия высокоскоростной магистрали свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, в которых проживают около 40 миллионов человек. Они будут пользоваться этой инфраструктурой, что сократит время в пути, повысит комфорт, усилит туристические и культурные потоки, мобильность трудовых ресурсов. Московский портал потребителя собрал материалы с советами для родителей о том, как защитить детей от мошенников в интернете и по телефону. Рекомендации экспертов и видеоролики размещены в разделе «Родителям». Они помогут доступно объяснить ребенку, чем опасно общение с незнакомцами в сети, как не попасться на уловки злоумышленников при использовании банковской карты и покупках на маркетплейсах. Отдельные материалы посвящены детским банковским картам. Лето в Москве закончится комфортной погодой. Как сообщили в метеобюро, в последние дни уходящего сезона днем воздух будет прогреваться до плюс 22. Осадков не ожидается. Синоптики добавили, что в первую неделю сентября столбики термометров в столице поднимутся до 25 градусов выше нуля. Тем временем в гидрометцентре заявили, сегодня в Москве и области до плюс 21 переменная облачность, дожди маловероятны. Это все новости к данной минуте.
0: Радиодача. Удачный час.
2: Опытный слушатель уже в курсе. Это значит, что целых 60 минут мы будем с вами общаться. Вот что происходит в удачном часе. Традиционно с 12 до 13.00 присоединиться может каждый. В группе ВКонтакте «Радио Дача» уже опубликован специальный пост. Машу вам там ручкой. Читайте всю подробнейшую информацию. В комментарии открыты. Оставляйте свои приветы и поздравления там. Не забывайте про мессенджер Макс. Ну и, конечно, делайте музыкальные заявки. Исключительно по номеру в Москве. Напоминаю, наши циферки 8-495-995-2555. Давайте первое письмецо уже распечатаем. Анастасия давным-давно написала нам поздравление для своего мужа Алексея. Поздравляет она его с годовщиной свадьбы. 15 лет не предел. Это уж точно. Анастасия, хочет она сказать огромное спасибо за трех замечательных дочерей. Это браво, это аплодисменты. В первую очередь, на самом деле, вам, Анастасия. Также она благодарит Лешу за дом, который он построил для всех них, за дачу. И, конечно же, пишет, что любит. Ты мой воздух, моя жизнь, мой мир. Чем подробнее, искреннее и душевнее ваши сообщения, друзья, тем больше шансов, что оно прозвучит в эфире. Также напоминаю, что сегодня один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть два билета на премьерный показ фильма для всей семьи под названием «Мия и монстры». Тот, кто дозвонится, давайте третьим по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача». Для этого еще разок повторю наш номер в Москве. 8-495-995-2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александр. Я хочу передать привет коллективу Новотарьянской средней школы, учителям моей дочери Маши. Хочу заказать песню группы «Хай-фай. Средняя школа». Спасибо, «Радио Дача».

продолжаем общаться в прямом эфире. Здесь на радио «Удача» вы тоже можете к нам присоединяться, потому что «Удачный час» создан именно для ваших приветов, поздравлений и любых иных посланий. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555. Пока прочитаю то, что уже имеется. С долгожданным обновлением кухни Елена поздравляет Аленку, пишет, что скоро придут в гости и будут пробовать, как у вас там все получилось. Конечно же, мы тоже поздравляем. Далее со снятием брекетов. Егора поздравляет его Аленка. Она пишет, что эти 2 года целоваться с тобой было непросто. Но мы выдержали. Да, это действительно любовь, которая прошла испытание. Вы молодцы. Ну и с повышением весь коллектив поздравляет Егорова Антона Павловича. Надеются они, что ты не забудешь про них и про все разговоры, когда обсуждали маленькие зарплаты. А вот это уже не факт, знаете ли. Но, конечно, желаем, чтобы человек остался таким, каким был и до повышения. Что ж, на этом пока все. Пишите ваши свежие приветы, поздравления, а мы продолжим вас радовать только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Напомню, номер в Москве, по которому можно делать ваши музыкальные заявки. 8-495-995-2555. А прямо сейчас Зайнаб Махаева «Сердце на костре».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Инга. Я звоню вам с города Вологда. Хотелось бы передать привет моему любимому парню Артему и сказать, что я его очень сильно люблю и за все его благодарю. И пожелать счастья и, конечно же, любви. Хотелось бы подарить песню Юлианны Карауловой. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Самое время сделать небольшой перерыв посреди рабочего четверга и, возможно, перекусить, как, например, делает Филипп. Ему коллеги шлют привет, но просят, чтобы он потише чавкал. Филипп, вот это да, ничего себе. Как же так? Вроде взрослый человек. Не мешай никому рядышком. Чуть-чуть прикрывай рот. Возможно, он просто слушает радиоудача и обомлел. У него просто отвалилась челюсть вниз. Поэтому и получился вот такой казус. Тем не менее, Филипп, тебе привет. Я думаю, коллеги это с юмором отправили нам в мессенджер Макс. Также здесь Елизавета передает привет куме Марии Берловой. Пусть твое настроение будет на высоте. Все решения принимаются легко. А также привет она отправила любимому и дорогому мужу Александру, детям Нелли и Еве. Люблю, написала безумно. Пусть всегда будет счастье и радость. А еще пожелание прекрасного дня всем коллегам, а именно двум Иришкам, двум Юлям и Олюшке. Девчонки из социального страхования отправили. Пусть день пройдет легко, быстро, продуктивно и весело. А также желаем скорейшего выздоровления любимому начальнику Светлане Алексеевне. Мы вас очень ждем. Конечно, пускай все будут здоровы, и вы в том числе. Присоединяйтесь к нашему общению. Здесь до конца текущего часа принимаем ваши приветы и поздравления в мессенджере Макс, а также в группе ВКонтакте, прямо на стене сообщества «Радиодача». Есть специальный пост, комментарии открыты, ждем. И заказывать песни можно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 15 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 68%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Семен. Я из Москвы. Хочу передать привет своей девушке Ангелине, которая сейчас явно скучает на работе, потому что все и начальство уехало в отпуск. Еле, любимая, хорошего тебе дня. Спасибо, «Радио Дача».
3: Спасибо, Семен, за звонок. Обязательно исполним вашу музыкальную заявку, которую вы оставили. Привет, я уверен, услышан. Но сначала от команды «Радио Дача» вручаем 2 билета на премьерный показ для всей семьи под названием «Мия и монстры». Потому что Семен дозвонился, как и нужно было, третьим по счету. Премьера этого фильма состоится уже в эти выходные. Картина расскажет историю маленькой девочки, которая докажет всем жителям ее города монстр. Существуют. Желаем отлично провести время. А теперь Иванушки Интернешнл. Билетик в кино.

Накопилось огромное количество ваших приветов и поздравлений в мессенджере Макс. Буду потихонечку отправлять к вам в динамики. Делайте громче, возможно, там есть что-то и для вас. Ольга написала от всего женского коллектива их конторы поздравления для Андрея, коллеги. Это тот самый человек, который одним словом, появлением делает день светлее. Добрый, искренний, с таким редким умением рассмешить даже в самый хмурый день. Поздравляют тебя все девчонки, обнимают, говорят, чтобы этот год был таким же ярким, как и твои шутки. И, конечно же, впереди пусть будет еще много классных историй, чтобы ты их обязательно всем рассказывал. Андрюха, тезка, тебя с днем рождения, я лично тоже поздравляю. Следом от Виталия. Предложение устроить разминку в офисе подоспело. Ну, не знаю уж, как все остальные, я только за. Нужно единственное подобрать соответствующее музыкальное сопровождение, дождаться его здесь в нашем эфире, и тогда все случится. И Алексей с покупкой нового автомобиля поздравляет своего папу, говорит, что скоро прокатимся, дождись, рабочий день закончится, и он подскочит. Ну, а мы движемся дальше. Удачный час продолжится вместе с вашими приветами и поздравлениями, которые нужно оставлять не только в мессенджере Макс, но и в нашей группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост, пишите в комментариях. Музыкальные заявки принимаются по номеру в Москве. Напоминаю, циферки 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». У нашего друга и коллеги сегодня день рождения. Андрюшенька, дорогой наш, оставайся таким же ярким, светлым, позитивным человеком, какой ты есть. Мы тебя любим и ценим. Коллектив ИП «Карпов». Поставьте для него хорошую песню. Целуем. Спасибо, Радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Быстренько озвучиваю привет. Люба передает Максиму, Станиславу и Яне. Пускай улыбка на лице не сходит. Не будьте кислыми. Далее Елена передает привет любимому мужу Юрию и дочке Елизавете, которые сейчас трудятся на даче. Хорошей погоды вам и настроения. И Елена шлет привет Юле, дочке, которая сейчас вместе с ней режет яблоки. Слушаем ваше радио и работаем. Работа идет веселее. И так всегда происходит. Удачный час продолжится до конца текущих 60 минут. Оставайтесь.
2: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Михаил. Я из Владивостока. Хочу передать привет своим друзьям, которые едут сейчас ко мне в поезде. Желаю приятной дороги. Поставить для них песню Юлии Савичевой «Москва-Владивосток». Спасибо, Радио Дача.

под постом в комментариях оставила привет и поздравления с днем рождения Миле Маниной. В Москве она сейчас находится. Пусть все у тебя сложится удачно, здоровья на все 100 и много-много счастливых моментов, таких как вот этот, например. Далее с долгожданной встречей Анатолий поздравляет всех своих друзей. Мы не виделись 5 лет, наконец-то встретились, и несмотря на то, что четверг, сегодня будем гулять как следует. Ну а соответствующее музыкальное сопровождение, я думаю, вы знаете, где искать. Если до сих пор непонятно, здесь, на радио «Дача». И финальный привет на данный момент из мессенджера «Макс» отправляется к Ольге от Андрюхи. Он пишет, что ты самая красивая, я счастлив, что ты есть. На этом пока сделаем короткую паузу и продолжим спустя несколько песен. Напоминаю наши координаты для того, чтобы вы оставляли свои заявки. Во-первых, телефон 8495-995-2555. Во-вторых, группа ВКонтакте и мессенджер «Макс». Не забывайте.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Черкесска. Хотел бы заказать песню для своего Рыжика «Я за тебя Колым отдам». И передать ей большой привет. Всем хорошего дня. Спасибо.

0: час.
1: Под занавес удачного часа признания в любви очередные отправляются к Елене от ее Виталика. Он пишет, что очень сильно скучает, хотя расстались совсем недавно. И также всем водителям, особенно таксистам, Святослав отправляет большой привет, желает всем удачи на дорогах и, конечно, без аварийной езды. На этом наш удачный час подходит к концу сегодня. Завтра обязательно вернется в то же время с 12 до 13.00. И, естественно, успею под занавес часа исполнить последнюю музыкальную заявку. Не пропустите.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. А я

0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца пи». Уже в кино.
1: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кирилловна.

0: t.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно поздравляю от нашей большой организации с 90-летним юбилеем ветерана аэрофлота, москвича, бортинженера Гранникова Игоря Александровича. Желаем ему мира, здоровья, добра, верных друзей. И пусть для него прозвучит песня в исполнении Николая Баскова «С днем рождения». Спасибо.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В России в сентябре вступят в силу нормы, направленные на защиту здоровья. Как сообщил председатель Госдумы, вейпы, сигареты, другую табачную продукцию больше не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. А лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. По словам Вячеслава Володина, это будет способствовать повышению доступности препаратов в тех селах, деревнях и поселках, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты. И еще наступающей осенью вступают в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами. Так, в 3 раза до 30 дней сократится срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших в Россию на период более 3 месяцев. В случае выявления опасного инфекционного заболевания они будут подлежать оперативной депортации. Бабушки и дедушки, осуществляющие уход за ребенком до 7 лет, должны получать ежемесячную выплату. Такое письмо лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову. В нем парламентарий подчеркнул, что государство должно создать все условия, чтобы ближайшие родственники могли заниматься уходом за детьми, пока родители находятся на работе. Он уточнил, что размер выплаты должен быть установлен на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Инициатива позволит, в частности, поддержать старшее поколение и семью экономически, укрепить внутрисемейные связи и создать дополнительные стимулы для рождения детей. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на сегодня, 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

учимся извлекать уроки даже из негативного опыта, отыскивать для себя что-то приятное. Вот Лера Москва, казалось бы, рассталась с парнем в своем хите «Седьмой этаж», но научилась любить, узнала, что это за чувство такое, а некоторые на это тратят всю жизнь. Она познала в столь раннем возрасте. Еще больше классных песен впереди, друзья. Их для вас буду ставить я, Даня Борисов. Желаю отличного четверга. Скоро послушаем хиты Ирины Аллегровой, Хабиба и Жасмин на радио «Дача».

захотелось чаще улыбаться.

0: метафор в этом хите. Такая темная энергетика от него идет, но песня все же о любви светлой. Это Чепик с хитом 5 минут назад продолжает эфир «Радио Дача». Ну, мне кажется, вернуть время вспять невозможно. Даже один ученый эксперимент проводил. Он отправил приглашение на свой день рождения друзьям на следующий день после того, как событие состоялось. Естественно, никто к нему не пришел, и тем самым он доказал неразумность в логическом смысле возвращения времени назад. И вы, друзья, не пытайтесь. Идем вперед, навстречу хитам и шикарному дню. И далее нас ждут хиты Авраама Руссо и Татьяны Овсиенко на «Радио Дача».
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: момент, где мы исполним заявку одного нашего слушателя. И классные хиты Дмитрия Колдуна и Наташи Королевой совсем скоро на радио «Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте радио «Дача».

0: Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 124-76-29. Город Москва. 18+.
0: Радио Дача представляет.
7: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
8: Не может быть, здесь все монстры!
7: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
9: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
8: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры!
7: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Руцева. Звоню из Нижнего Новгорода. Хочу передать привет подруге Нине Кулеминой и для нее песню группа «Унесенная ветром». Пожелаю тебе, подруга, здоровья, счастья, мир твоей семье. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время, 14 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Новые единые учебники появятся у школьников по истории для 5-9 классов и по обществу знания для 9-10 уже в этом году, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Единые пособия вводят, чтобы обеспечить равный доступ к образованию для всех школьников страны, независимо от их места жительства. Иностранцы, которые находятся в нашей стране больше 3 месяцев, обязаны пройти медосмотр за 30 дней вместо 90. Теперь, если у мигранта выявится опасное инфекционное заболевание, его оперативно депортируют. Контроль за мигрантами ужесточат с 1 сентября. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее регистрировать иностранцев благодаря электронному обмену данными между ведомствами. Нововведения помогут повысить безопасность наших граждан. Более 2 миллионов больничных листков закрыли с начала года с помощью мессенджера «Макс». Человеку не надо посещать поликлинику, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. За 7 месяцев на едином портале госуслуг зафиксировали свыше 52 миллионов успешных записей на прием к врачу. По словам Мурашко, россияне активно пользуются цифровыми сервисами в сфере здравоохранения. Они помогают экономить время и получать медицинскую помощь в удобном формате. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Баско, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Стас Пьехи, чуть лучше в хиромантии можем начать разбираться. Я вот сейчас нашел информацию в интернете. Оказывается, что длина линии жизни не означает ее продолжительность. Разглядеть ее может каждый, она огибает большой палец правой руки. И вот если эта линия глубокая и четкая, это означает, что у вас должен быть хороший запас энергии. А прерывистая или слабая линия говорит о склонности к усталости. Поэтому это не вы ленивые, это у вас просто линия жизни такая, друзья. Далее еще больше классных песен послушаем. Скоро на радиодачу Владимир Пресняков, Олег Газманов и Алла Рид.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 18 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 51%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха, 68%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Счастливчик Владимир Плесников в эфире «Радио Дача». Счастливчиками еще и станут те, кто 26 сентября окажется в Лайф-арене, ведь они смогут насладиться шикарным выступлением Владимира на нашем юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни». Еще придут поздравить «Радио Дача» с 20-летием. Полина Гагарина, Олег Газманов, Михаил Шафутинский, Николай Басков, Филипп Киркоров и еще более 20 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Завтра будем продлевать лето двум слушателям радио «Дача», тем, кто прошел финал нашей солнечной акции «Лето с сюрпризом». 3 месяца подряд мы принимали ваши классные фото, на которых отражен какой-то летний отдых, летний досуг. За них вручали классные призы. И уже завтра узнаем имена 2 счастливчиков, которые отправятся в круизы по Черному морю, в море вместе со своими парами. Не пропустите финал грандиозной акции в 9 часов утра по московскому времени. Поможет определить этих счастливчиков нам Денис Клявер. Не пропустите.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
11: 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с

сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я хочу передать привет Соболевой Вере Ивановне, своей любимой подружке. Я ее очень люблю. Поставьте для нее песню «Леонид».

0: новости.
1: Московское время, 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с онлайн-продажей препаратов с сибутрамином. Это сильнодействующее вещество, и его незаконный оборот может повлечь уголовную ответственность. Ведомство направило письмо в редакцию издания, которое написало об этом, а также обратилось в ассоциацию компаний интернет-торговли с требованием срочно изъять такую продукцию. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что продавцы БАДов для похудения с сибутрамином маскируют их под другие товары. Например, детские игрушки и конструкторы продают их на маркетплейсах и в телеграм-каналах. В сентябре вступают в силу нормы, которые позволят защитить здоровье граждан. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию нельзя будет продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Это повысит доступность препаратов в деревнях и поселках, где нет стационарных аптек и фармпунктов. Володин отметил, что за последние 5 лет Госдума приняла более 70 федеральных законов в сфере охраны здоровья, причем многие инициативы исходили от самих граждан. Этим летом больше всего вырос спрос на работников в магазинах и общепите. Особенно нужны повара, фасовщики, продавцы, кассиры и другие сотрудники торговых залов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, в рознице вакансий стало почти в 2 раза больше, а зарплату за смену платят 4000 рублей. Также увеличился спрос на клинеров и помощников по хозяйству. Там платят уже около 5000. Эксперты объясняют это тем, что летом люди чаще ходят по магазинам. Дополнительные сотрудники помогают справляться с нагрузкой, поддерживать порядок и быстрее обслуживать клиентов в часы пик. Этот информационный выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас

0: хватит довольно слова, которые произносят все в четверг по отношению к трудовым обязанностям. Ну сколько можно, друзья? Выполняешь поручения всевозможные, работа продвигается вперед, но никак дела не заканчиваются. Мне кажется, с этими событиями сталкиваются абсолютно все. И одно спасение. Я вижу, слушать хорошую музыку в эфире Радио Дача, с ней время летит быстрее, вечер приближается куда быстрее. Скоро послушаем хиты Игоря Николаева, интонации и Кристины Арбакайте на Радио Дача.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

сложности чувств поют девушки из группы «Фабрика» на радиодаче. Слушаем их хит «Любовь, матрешка». Да, это только со стороны кажется, что любовь — это что-то очень простое, в два счета выполнимое. А вы попробуйте компромиссы найти в бытовой жизни, совладать с характером человека и принять его таким, какой он есть на самом деле. Это все непросто. Настоящая матрешка получается, где за одной фигуркой следует другая, другая, и так до бесконечности. Хиты в эфире радиодачи тоже достаточно бесконечные. Скоро послушаем композиции Аркадия Укупника и многих других любимых артистов радиодача.

0: всем надеемся еще услышать композиции, которые сочинил Аркадий, в том числе в нашем эфире. До финала часа точно услышим хиты Ольги Бузовой и Валерии. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
1: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную бадди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время, 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу со всеми участниками рынка для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Во время совещания по ситуации на топливном рынке ФАС представила данные о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания устойчивого снабжения регионов топливом, контроля за состоянием запасов и бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Единую систему учета банковских карт запускают в России с 1 сентября. Она будет считать, сколько их всего оформлено на одного человека в разных кредитных организациях. Как сообщают «Известия», в систему попадут номера карт, их виды, ИНН владельца и информация о закрытых счетах. При этом уточняется, что не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября будущего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Если у человека уже есть 20 действующих, выпуски еще одной откажут. Курица стала самым популярным мясом в мире. По уровню потребления она обогнала свинину и говядину. Больше всего ее едят в Китае и США. Эти две страны съедают почти треть всей курятины в мире, пишет газета «Ру». В 20 веке курица была доступна в основном богатым людям, а теперь стала главным источником белка для многих. Эксперты объясняют рост популярности низкой ценой, быстрым производством и тем, что ее можно есть почти всем. В отличие от свинины или говядины, у нее нет серьезных религиозных ограничений. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Вечером важно беречь силы, беречь их на вечер следующего дня, пятницы, ведь он уже ожидается у вас каким-то необычным, веселым, с кучей событий, с кучей встреч с друзьями. И в целом вы же собираетесь хорошо проводить время, тогда не перетруждайте себя сегодня, друзья. Нужно немножко силы на выходные оставить, чтобы отдохнуть как следует. Пока движемся к финалу этого трудового дня, послушаем много классных песен. На очереди Галибри Мавик, Вадим Усланов и Зайнаб Махаева.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер восточный – 1 метр в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 52%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 68%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: новинка Галибри Мавика. Песня «Я теперь жених» продолжает эфир радио «Дача». Уверен, под эту композицию ни одна свадьба состоится в ближайшие полгода. И далее тоже, ведь хит претендует встать в разряд легендарных. Далее будем слушать композиции, которые уже в этом разряде находятся. На очереди А-студио, певец Паскаль и много других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: рабочих местах, кто-то в пути домой остается. Но желаю каждому, чтобы та задача, ради которой вы делаете, как, выполняете какой-то процесс, быстрее реализовалась, и вы занялись чем-то максимально приятным. Под музыку радиодача, конечно же. Движемся к финалу рабочего дня вместе с хитами группы «Республики» и Мурата Насырова далее на радиодача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача.
3: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
1: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Thank you.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Даша. Мы передаем привет 46-й школе Наталье Валерьевне. Поставьте, пожалуйста, песню для Натальи Валерьевны «В краю магнолий» Арии. Спасибо, Радио «Дача».
3: Не знаю горя, горя.

0: новости.
1: Московское время, 17 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Беспилотный поезд в московском метро проехал уже более 5000 километров. В тестовом режиме его запустили в январе на большой кольцевой линии, заявил мэр Сергей Собянин. Он также рассказал, что к концу первого полугодия доля новых составов подземки на МЦК выросла до 82%. До конца года в метрополитен должны поставить более 300 новых вагонов. Более 2 миллионов больничных листков закрыли с начала года с помощью мессенджера «Макс». Человеку не надо посещать поликлинику, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. За 7 месяцев на едином портале госуслуг зафиксировали свыше 52 миллионов успешных записей на прием к врачу. По словам Михаила Мурашко, россияне активно пользуются цифровыми сервисами в сфере здравоохранения. Они помогают экономить время и получать медицинскую помощь в удобном формате. Устные экзамены могут вернуть в российские школы, чтобы лучше проверять знания учеников на фоне развития искусственного интеллекта. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что в образовании нужно меньше формальности и больше живого общения. Разговор с учителем помогает понять, насколько ученик на самом деле разбирается в теме. Отдохнуть на море в сентябре стало заметно выгоднее, чем в августе. Цены снизились почти на всех направлениях. Как рассказали в ассоциации туроператоров, больше всего подешевела Турция. В период с 1 по 13 сентября улететь вдвоем по этому направлению можно примерно за 80 тысяч рублей с перелетом и системой «Все включено». Еще упали цены на Эмираты почти на четверть. При этом Египет, наоборот, подорожал на 17 тысяч, а туры в Таиланд и на Хайнань по стоимости остались без изменений. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет,
2: значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: А что только ради любимого человека не пойдешь, даже крылья отрастишь, чтобы вместе с ним парить где-то высоко. Это певица Максим на радиодаче с хитом «Научусь летать». Вчера видел один короткий ролик в интернете, в котором автор попросил своих подписчиков поделиться обратной связью и назвать самую любимую песню на русском языке. И с большим отрывом в этом интернет-соревновании победила певица Максим с ее легендарным «Знаешь ли ты». Уверен, у нее гораздо больше, чем один хит. Мы далее послушаем композиции, которые тоже прошли испытание временем. На очереди Жасмин, Влад Сташевский, Андрей Бандера и Рада Рай.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Новинка «Жасмин», песня «Какое счастье» продолжает эфир «Радио Дача». Мы новинки любим, друзья, еженедельно радуем ими вас. И так уже завтра в 19 часов по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка» свою новую песню «Под одним небом» представит очаровательная певица Татьяна Картукова. Композиция выполнена не в привычной для Татьяны стилистике, она получилась очень лиричной, романтичной. Обязательно послушайте в нашем эфире завтра вечером. Ну и далее тоже не пропускайте классные хиты Араша, Игоря Сруханова, а также Григория Лепса на «Радио Дача».

0: нравится каждому летом, рассказывают нам Араши и Анна Семенович на Радио Дача. Классную песню «На моря» слушаем в эти минуты. Я вот тоже наслаждаюсь хитом и сразу начинаю хотеть куда-нибудь окунуться. Даже можно не в море, но хотя бы в озеро или в речку. Главное, чтобы температура на улице позволяла. В Москве такой возможности нет. Остается один вариант – бассейн. Наверное, туда и отправлюсь. Вас оставляю в компании Марии Федоровой. Она завершит с вами этот четверг. Меня зовут Даня Борисов. До встречи в эфире Радио Дача.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
5: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
6: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
7: Не может быть. Здесь все монстры.
5: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Радиодача представляет.
10: Море, пираты, сокровища.
11: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
10: Ну что, вперед к приключениям. 6+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шар.

2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать огромный привет моей семье, моим детям, моему мужу, родителям. И огромное спасибо радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В сентябре вступают в силу нормы, которые позволят защитить здоровье граждан. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию нельзя будет продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Это повысит доступность препаратов в деревнях и поселках, где нет стационарных аптек и фармпунктов. Отмечается, что за последние 5 лет Госдума приняла более 70 федеральных законов в сфере охраны здоровья, причем многие инициативы исходили от самих граждан. Иностранцы, которые находятся в нашей стране более 3 месяцев, обязаны пройти медосмотр за 30 дней вместо 90. Теперь, если у мигранта выявится опасное инфекционное заболевание, его оперативно депортируют. Контроль за мигрантами ужесточат с 1 сентября. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее регистрировать иностранцев благодаря электронному обмену данными между ведомствами. Нововведения помогут повысить безопасность граждан. Ученые Роспотребнадзора разработали прототип системы, которая будет оценивать, готов ли подросток физически и психологически к работе. Она анализирует сердцебиение и эмоциональное состояние, чтобы понять, справится ли ребенок с нагрузкой и безопасны ли условия труда. По информации ТАСС, в основе программы нейросети, а патентовать разработку планирует до конца года. Интерес к покупке подержанных дизельных автомобилей растет в нашей стране. Как передает РБК, почти половина таких машин на рынке из Германии, также популярны японские и корейские бренды. Средняя стоимость дизельного авто с пробегом в России составляет около 3 миллионов рублей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Этот выпуск завершен, следующий через час.
0: Прямо сейчас.

0: Владислав Агафонов на радиодаче. Композиция так и называется «На даче». Кстати, даже туда, куда не доходят радиоволны, именно там можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать радиодачу можно в сервисе Яндекс.Радио, там еще и плейлист можно посмотреть и любимую песню добавить в избранное. Всегда хорошо там, где есть радиодача, категория 16+. И шикарная музыка продолжает звучать из ваших радиоприемников, из умных колонок. Впереди хиты Джазда Урена, Андрея Державина и Михаила Шафутинского. Меня зовут Мария Федорова. Приветствую вас!
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер восточный – 1 метр в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 52%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 68%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание ателье. Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: своим дамам только на 8 марта. Остальное все в дом, все в дом. Но скажу из личного опыта, иногда так приятно без повода и без причины получить букетик, пусть достаточно скромный, но зато от души. От души для вас любимая музыка на радио «Дача». Слушать будем Кристина Арбакайте и Авраама Руссо в дуэте «Иванушек Интернешнл» и Ирину Аллегрову. И ближайший, так скажем, ну не час, а в финале часа заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». Тоже кому-то поднимем настроение. Напомню, номер нашей студийной московский 8495-995-2555. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Хорошего всем вечера.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор». Тверская область. Эмокимский. Территория Басовская. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: смотрите лучше. 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Я буду руки твои целовать.
1: Песни, которые стали частью нашей жизни. Голос, который узнают с первых нот. 15 октября. Грандиозное юбилейное шоу Николая Баскова. Более 30 лет на сцене. Такое событие пропустить нельзя. 16 октября. Дополнительный сольный концерт. 15 и 16 октября. Только в Москве. Лайф-арена. Билеты уже в продаже. Организатор компания Music Digest.
3: 12+.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 925-33-17.
4: Радио Дача. 92,4.

0: советы с сюрпризом на Радио Дача. Завтра в 9 утра мы вместе с Денисом Клявером будем определять, кто же отправится в шикарный морской круиз покорять Черное море. Финалистов у нас очень много. Все-таки 3 месяца мы принимали от вас яркие летние фотографии, дарили шикарные подарки для удачного отдыха. И вот, наконец-то, завтра все случится. Суперфинал. Желаем удачи вам. А пока смотрите фото, яркие правила читайте на нашем сайте radiodacha.ru, категория 18+. И продолжаем наслаждаться любимой музыкой на Радио Дача. Совсем скоро послушаем Анатолия Цоя.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция Радио Дача «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит.

0: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Вечер.

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Меня зовут Толмин Кирилл. Я из города Днепрограда. Передаю привет своей бабушке. Желаю ей счастья, здоровья. И хочу поставить

0: новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 30 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать госпрограмму «Жилищный накопительный счет для молодежи», который поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Участвовать в ней смогут россияне от 18 до 35 лет. По замыслу парламентария, в течение 5 лет они смогут вносить на специальный счет любые суммы, но потратить их разрешат только на покупку жилья в России. Ключевым элементом программы должен стать государственный взнос. Власти предлагают ежегодно добавлять к накоплениям участника 20% от суммы его личных пополнений. Максимальный объем такой доплаты может составить 300 тысяч рублей в год. Более 8 тысяч жителей столицы посетили акцию «Ночь в поликлинике». 70% пришедших были моложе 40 лет, сообщила замэр Анастасия Ракова. Она отметила, что всего за 4 часа на 10 площадках профилактику прошли в 3 раза больше человек, чем посещают кабинеты профилактики всех поликлиник города вместе взятых за день. Вторая акция состоится в субботу, 29 августа, с 8 вечера до полуночи. Посетители смогут сдать кровь, проконсультироваться с врачами, получить рекомендации по физической активности. Будет и культурная программа, которая объединит искусство, музыку, творчество, спорт и гастрономию. Участие в акции бесплатное, регистрация не требуется. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням». 26 сентября в Лайф-арене для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

0: Удача всегда только любимая и лучшая отечественная музыка и хиты, проверенные временем, как этот, и новинки. Завтра, кстати, большая премьера у нас состоится в эфире. Красивая, творческая, семейная пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню, которая называется «Тысяча стопов Фаренгейту». Будем слушать с самого утра на радио «Дача». А в ближайшие минуты насладимся хитами Артура Пирожкова и Игоря Николаева. Оставайтесь здесь, на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
3: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».
2: Я, конечно, не могу.

0: нагрузка просто незаменима. 3-4 раза в неделю надо танцевать. Польку, вальс, ча-ча-ча, в конце концов. И, разумеется, не забудьте, конечно, танцевать кто как может. В компании программы «Диско-дача» уже завтра она вернется в эфир «Радиодача» в 20.00 по московскому времени и подарит 3 часа энергичных, зажигательных хитов. Присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче, или в гостях. И подпевайте любимым хитам. Совсем скоро послушаем «Юту», группу «Интонация» и «Любэ» на «Радиодача». Остаемся вместе.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Освободить его от домашних дел, пригласить в ресторан или устроить романтический вечер дома. Пятница уже завтра. Думайте, как проведете это драгоценное время. И пусть музыка радиодачи вас вдохновляет. Скоро будем слушать Дмитрия Маликова. И после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Тоже, между прочим, хорошая идея для знака внимания. Приветы, поздравления, комплименты. Принимаем все. На московский номер телефона 8495-995-2555. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего настроения.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале Visit. Время открывать.
3: 0+.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терезьев. Я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет Максиму Лукову, Игорю Кашину, Соляну, Акиму и Якубу. Желаю ребятам отличного настроения и добрейшего вечера. Ставлю для них и всех слушаю песню «Колодец-колодец, дай воды напиться». Здорово там, где есть дорогой радио «Дача». Мы вас очень любим.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: Продолжается дружба между вами и радиодачей. Вот уже 20 лет вы наслаждаетесь лучшей отечественной музыкой. И в этом году мы нашу дружбу отпразднуем на юбилейном фестивале «Удачные песни». Встретимся через месяц, 26 сентября, в Лайф-арене в Москве. И будем смотреть яркие выступления всех звезд радиодачи. Среди них Стас Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И классные хиты ловите в эфире радиодача. Далее будем слушать группу гостей из будущего Ани Лорак и дуэт группы «Отпетые мошенники» и группы «Сливки». Вот так вкусно и хорошо проводим этот вечер.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 68%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

всех пропущенные звонки. Называется композиция в исполнении Валерии и Тони. А ведь и правда, друзья, случается так, что один лишь телефонный звонок способен повернуть судьбу аж на 360 градусов. И важно не пропустить этот звонок. Вот что. И не пропускайте любимую музыку на радиодаче. Будем слушать в ближайшие минуты хиты Марины Хлебниковой. Новинку от Люси Чеботиной. Группа Hi-Fi тоже украсит этот прекрасный вечер четверга на радиодаче. Остаемся вместе.

0: беспокоит. И туры сейчас дешевле, и море прогрелось окончательно, и народу поменьше. Одним словом, красота. А вообще, лето может быть круглый год при наличии денег. Куда хочешь, туда и лети, где тепло и море. А море музыки ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Наташу Королеву и Надежду Кадышеву, и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем отличного настроения желаю.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 12+.
1: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп

0: кино с 1 сентября. 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Валентин. Я звоню из города Москвы. Хотел передать привет своим друзьям. Желаю отличного настроения. И заказываю песню для вас. Татьяна Овсиенко, «Дальнобойщик». Спасибо, радиодача.

только что спела Елена Терлеева на радио «Дача», опять капризничает, вспышек нам навспыхивала. И обернуться они, конечно же, магнитными бурями, дойдут до земли завтра. Так что если будет болеть голова, знаете, в чем проблема. Кто виноват? Солнце. Так что и заранее давайте держать под контролем эмоции, чтобы завершить неделю в хорошем настроении. Разумеется, в компании любимой музыки «Радио «Дача». Продолжим ей наслаждаться. Слушать будем Андрея Губина, Вована и Анну Семенович. И Григория Лепса уже совсем скоро.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

За что мы любим лето? Иногда возникает такой вопрос. Как за что? За тепло, за много свободного времени, за красоту природы и ощущение какой-то свободы. Ну и осень прекрасно по-своему, тем более дачный сезон вовсю продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или пожелания. Вот Альберт, пожалуйста, написал: если вы не понимаете, почему люди любят дачу, попробуйте однажды проснуться под пение птиц. Ох, красота! Друзья, вы тоже отправляйте послание в дачный плейлист «Радио Дача» каждый четверг в 9 утра и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А пока будем расслабляться под любимую музыку «Радио Дача», слушать будем хиты Леонида Агутина, Хабиба и Иванушек Интернешнл.

0: Если на улице лужи, а машина позади едет очень быстро, спрячьте за спиной кирпич, чтобы водитель видел, и тогда притормозит, проедет очень аккуратно, ни одна капля на вас не попадет. А мы же едем дальше в компании «Радио Дача», продолжаем наслаждаться любимой музыкой, будем обязательно слушать любимые хиты группы «Фабрика» и Андрея Державина. И сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». С вами Мария Федорова, приветствую всех.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Наталья. Звоню из города Старый Оскол. Я хотела бы заказать своей подруге детства песню «Женская дружба» для Валентины. Желаю ей оставаться всегда такой же позитивной, такой же верной, настоящей, и чтобы она никогда не болела. Я ее очень люблю. Спасибо огромное. Радио «Дача».

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете

0: пришел в ЗАГС регистрировать дочку, точно не знал, сколько же букв «Н» в имени Юлианна. Решил, что две, так и осталось. Юлианна Караулова прямо сейчас на радио «Дача». А уже через месяц мы увидим ее лично на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Напомню, в этом году радио «Дача» отмечает 20-летие. Праздновать будем с размахом, со всеми нашими друзьями, звездами эфира. В этот вечер на сцене будут блистать Сергей Пенкин, группа «Комбинация», Филипп Киркоров и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее на радио «Дача». Слушать будем группу «Комиссар», Николая Баскова и Кристину Орбакайте уже совсем скоро.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 18 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

звучит женская дружба, энергичная, складно. Спасибо, что все разложили по полочкам. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. В жизни, кстати, они тоже дружат, даже ощущают себя родственниками, дружат с семьями. И вот завтра услышим на радиодаче семейный дуэт Регины Тодоренко и Влада Топалова. Они представят свою новую песню совместную, которая называется «Тысяча стопов Фаренгейту». Наслаждаться новинкой будем весь день на радиодаче, начиная с самого утра. А в ближайшее время обещаю хиты, проверенные временем, от Филатов и Кэроса, Михаила Шуфутинского и группы «Браво» на радиодаче. Всем приятного вечера!

0: будет завтра. Программа «Диско Дача» вернется в эфир в 20.00 по московскому времени. И можно будет танцевать и на летней веранде, или дома, или просто на природе. Главное, что в течение 3 часов. Пятница обещает быть жарко, ведь это последняя пятница лета. А потому провести ее нужно хорошо, там, где есть радиодача, в компании любимых хитов. И такими же любимыми песнями будем наслаждаться в ближайшие минуты. Послушаем Катю Лели, группу «А-студио». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста, добавляйте любимые песни в избранное, оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача», даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.

0: 12+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Твери. Меня зовут Валера. Привет, это на станцию Быкова Московской области ребятам, которых я знаю. И заказывают для них песню «Дым сигарет с ментолом». Желаю всем счастья, здоровья и хорошей работы. Чтобы было денег побольше. Вам, радио «Дача», всего хорошего.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

настежь двери в выходные ждут нас уже завтра. Пятница долгожданная скоро наступит. И как раз в пятницу у нас случится важная миссия в эфире. Будем определять суперфиналистов в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Случайным образом выберем двух счастливчиков, которые отправятся в шикарный морской круиз покорять Черное море. Поможет выбрать победителей Денис Клявер. Завтра в 9 утра все случится. Пока же заходите на наш сайт radiodacha.ru и смотрите все яркие летние фотографии, которые прислали нам участники, за которые, между прочим, получили шикарные призы для удачного отдыха. Все правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И удачи всем завтра. На удачу песни хорошие поставлю в эфире. Будем слушать группу Дюна, Нину Шацкую и Брэндона Стоуна и певицу Свету уже совсем скоро.

хотят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

наслаждаться лучшими отечественными хитами радиодачи можно в сервисе Яндекс.Радио. Там же можно посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное. Категория 16+. И далее в эфире только избранные хиты для вас в исполнении группы премьер-министра Михаила Боярского и группы Любе. Не пропустите!

0: ночи желаю всем слушателям радио «Дача». Не поленитесь, кстати, посмотрите на небо. Там сегодня интересное астрономическое явление – осетровая луна. Это полнолуние и лунное затмение. Луна, кстати, будет красноватой. Почему осетровая назвали? Да потому что некоторые народы как раз в этот период ловили рыбу осетровую. И луна служила напоминанием о том, что пора. Нам же пора прощаться, но ненадолго, буквально до завтра. Напоследок исполню заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю хиты Полины Гагариной и Татьяны Овсиенко с Виктором Салтыковым. А теперь все, пока. С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья Копачева. Я вам звоню, чтобы передать всем своим подружкам из клуба VLC привет. Всем желаю классного вечера и хочу заказать для нас, для всех песню «Джонни Комета». Спасибо, радио «Дача».

0: как ты. Радиодача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь. Плюс 10, плюс 18 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть.

стола, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 10 градусов. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно – плюс 11, плюс 20 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.